Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.

говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.